0: Lass mal die Tischen anders!
1: Ein Tag, da weiß ich, ich gatte. Готов все двигаться, готов все танцевать. Поехали. Когда играет музыка, я не могу стоять. Моя голова начинает кивать. Вот они чайно. Мои плечи подергиваются. Бедра начинают качаться. Вид меня захватывает.

Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.